5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1882 году родился Александр Павлович Кутепов, сын скромного лесничего. Во время русско-японской войны молодой поручик за боевые заслуги был переведен в лейб-гвардии Преображенский полк. Будучи 3 раза раненым на германском фронте, сражаясь в этом полку, он стал его последним командиром в 1917. Прошел гражданскую, оказался в эмиграции, где и возглавил Российский общевойсковой союз, который боролся против советской власти в России. В романе Ильфа и Петрова «12 стульев» именно на него намекал Остап Бендер, когда устроил свой цирк с Кисой Воробьяниновым по поводу сбора средств для детей. И дело в том, что эмиссары Российского общевойскового союза действительно ездили в СССР, а непманы и бывшие дворяне действительно верили, что Запад нам поможет. Как видим, не помог. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 909 977 6666.
6: Женский ответ на моторадио.
7: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
6: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11.00 на Моторадио.
7: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история. Как это верно, Ватс? Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Фото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Middle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, ну а можешь какие-то обозначить примерно цифры? Ну, хоть чуть-чуть.
2: Ну, давай, например, на 30-е колесо резина стоит от 1600 до 2500 долларов.
1: Покрышка.
2: Да, и это не наша цена, это цена в США, провизирующая США. Это прям очень чувствуется. 30-го я не нашел в России. 26-е, да, еще возможно
1: купить. То есть ты хочешь сказать, что есть люди, которые не боятся на всем этом ехать, несмотря на то, что у нас разбросаны по городу всякие ужасные винтики, болтики, которые могут проколоть это дорогостоящее колесо и...
2: Ну, Саш, смотри, я сам езжу каждый день практически, если даже не каждый день, на подобных мотоциклах. Почему? Потому что круто, ты же едешь, ты кайфуешь от этого. Ну, проколол колесо, ну, бывает, что поделать. Вот, к примеру, из совсем недавнего случая, два стрит-глайда у нас купило два разных человека. На одном сделали шинку, потому что человек захотел прям новую-новую резину. 50 километров проехал, всего лишь 50, и пробил заднее колесо. Мы из колеса у него достали такую здоровую железную планку, там, ну, все, резина просто под замену. Это же не зависит от того, какое будет колесо.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Music.

0: Моторадио. Where rock music lives.
1: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
0: Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. За прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 999 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека, в том числе 1 ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 53 человека, в том числе 8 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «СИМ», которое направлено на безопасность детей и подростков на дорогах при использовании средств индивидуальной мобильности. Дорожные полицейские уделят внимание не только детям, но и взрослым и напомнят основные правила при использовании средств индивидуальной мобильности. Данное мероприятие продлится до 30 сентября 2026 года. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
5: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал. Примерно в 14 милях отсюда, вот здесь, Принстаунская каторжная тюрьма. Ого. Жилых строений очень немного, и повсюду между ними простирается болото. Глухое местечко Ватсон. Вы уже думаете об этом деле?
6: У меня оно не уходит из головы.
5: Какие ваши соображения?
7: Моторадио представляет.
8: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну что же, вы уже в курсе последних новостей, что теперь на Моторадио есть еще одна программа, которая называется «Все могут короли». И в этой программе я рассказываю вам о легендарном бренде мотоциклов Royal Enfield. Но давайте оставим разговоры об этом мотоцикле для той программы. А сегодня я хотела бы с вами поговорить о закрытии мотосезона. Но не буду, потому что я на него, друзья, не приехала. И причина вовсе не в том, что я не хотела. Я очень сильно хотела там появиться, хотела встретиться с друзьями своего клуба, просто с друзьями, всех обнять, потусоваться на площадке, посмотреть, какой концерт, какие награждения. То есть на все эти активности, которые сделал Мотопетербург, я хотела, конечно, посмотреть, но у меня было приоритетное мероприятие в тот же день. Мероприятие было поэтическое, от нашего бронзового века поэзии и прозы. Это был поэтический музыкальный концерт. Мы его очень давно забронировали, запланировали. Были уже проданы какие-то билеты, были приглашены люди. И два дела в один день, конечно, у меня бы не получилось совместить. Ну, что я вам могу сказать про закрытие сезона? Мне всегда очень смешно читать, просто смешно читать каждый год одно и то же комментарии к постам про закрытие сезона. А почему так рано? Да мы еще будем кататься там месяц-два. Ребят, катайтесь сколько вам угодно. Никто не заставляет вас закрывать сезон. Что значит закрытие сезона? Это просто повод, это просто праздник. Это повод встретиться, прокатиться, потусоваться. И не нужно относиться к нему так серьезно. Ребят, ну вот я просто, я поражаюсь от таких комментариев. Ну, я в принципе поражаюсь комментаторам в интернете. И люди несут такой потрясающий бред, что просто мне даже страшно это становится. Но просто городское закрытие мотосезона все-таки это очень массовое мероприятие. И чем раньше оно проводится, тем лучше. Потому что, ну, чаще всего бывает какая-то колонна, бывает прохват по городу, ну, и просто люди приезжают на мотоциклах. Ну, давайте делать закрытие в конце октября, в начале ноября, когда уже, не знаю, гололед, осадки, снег, возможно, чтобы все простудились. Большая часть людей просто не приехала, потому что, ну, я, например, уже отношу себя к так называемым сахарным мотоциклистом, потому что я уже лежала в больнице 3 недели с гайморитом после осенних покатушек, потому что меня продуло. Я больше так не хочу. Я не хочу кататься в некомфортную для меня погоду. Я не хочу кататься под снегом. Я не хочу рисковать жизнью. Не хочу замерзать. Я понимаю, что, ну, существует термобелье, теплая экипировка, та-та-та. Я про все это вам рассказывала. Но лично мне уже в холодную погоду кататься особо, честно говоря, не хочется. И таких очень много. Соответственно, если делать закрытие прям как когда закрытие, для всех закрытие, то есть когда уже белые мухи полетели, да на него никто не приедет. Ну, или люди приедут на машинах, люди приедут на метро, люди пешком придут. Ну, какое же это мотозакрытие? Поэтому, дорогие организаторы этих мероприятий, все вы делаете правильно. То же самое открытием. Я, например, свой сезон в марте открыла, потому что мне нужно было своего рояля перегнать из салона на парковку. Но был очень теплый мартовский день. Повезло, было плюс 21 градус, светило солнце. Был абсолютно сухой асфальт, и я с кайфом прокатилась. А потом сезон я закрыла, потому что вообще уехала на лыжах кататься на север. Не суть. И открытие, и закрытие делаются максимально какие-то хорошие погодные условия. То есть открытие у нас в мае, когда все-таки асфальт уже прогрелся, когда уже снег, ну, скорее всего, не пойдет в Петербурге, по крайней мере, хотя вот такое бывало в Петербурге, снег на майские праздники. Но тут, к сожалению, угадать невозможно, но не в июле же делать открытие. И с закрытием то же самое. Так что не знаю, я там не был, мед не пил, и по усам мне не текло, но я думаю, что все вы хорошо оторвались. Ну, а вторая тема, которую я сегодня хотела поболтать, ну, не забывайте, что у меня программа такая больше болтология, она развлекательно-поэтическая. Вот, поэтому экипировка. Сейчас, на самом деле, очень много классных и хороших распродаж под закрытие сезона, потому что зимой коллекции будут обновляться. Да, будут еще скидки, будут распродажи, но при этом будет новый привоз товаров, мода-магазины и ту самую куртку мечты. То есть те самые перчаточки, может быть, вы уже просто можете не купить. Их, ну, их как остатки распродадут сейчас осенью, ну, как бы и все. Я вот купила замечательную куртку, коферейсерскую, кожаную, в очень известном мотомагазине. Он нам не платил, поэтому название не говорю, но вы все прекрасные, его, друзья, знаете. Там действительно 3 дня было очень хорошей, классной распродажи. Ну и я же девочка, конечно же, я не смогла не купить в тон куртки, перчатки. Вот, так что в новом сезоне будут прям красотка. Аленка Пахоменко, готовься меня фотографировать. Это такой известный мотофотограф, всем рекомендую. Не реклама сейчас была. Вот, и посмотрите, походите по мотомагазинам. Сейчас действительно классные цены. И можно красиво прямо закрыть сезон в новой экипировке, ну или красиво его открыть в следующем году. Так что я советую сейчас помониторить, что происходит. Я могу сказать, что мою лучшую, мою самую любимую кожаную мотокуртку я купила прямо в конце сезона, тоже осенью. Мы с моим мотодругом зашли в магазин, увидели эти куртки и просто не смогли без них уйти. И цена была тоже очень хорошая. Вот, мы купили 2 куртки, одну мне, другую ему. Ну, кстати, свою я продаю, если что, потому что немножко я стиль поменяла, теперь больше коферейсеры ухожу, а черная красивая итальянская кожаная куртка с черепами, друзья, женская, уже мне не нужна. Вот, ну, в принципе, это почти все, о чем я хотела поговорить, но немножко нет. Много лет назад написала я одно стихотворение, я тогда еще сама на мотоцикле не ездила, только там двойка покатывалась, вот, свой байк еще не купила, хотя уже были у меня желания и мысли, но действительно это очень давно было, написала стихотворение, выложила его в интернет, и моя очень близкая подруга сделала комментарий: слушай, а ведь это могла бы быть песня. Самое интересное, что этот стих стал песней. Я, друзья, вы знаете, я очень против нейросетевой музыки, я прям агрессивно против нее, но она уже существует, ничего с ней не поделать. И вот группа «Рок Привал», есть такие ребята, они делают нейросетевую музыку, но, что им сказать, в огромный плюс, они берут байкерскую поэзию. То есть они собирают поэтов-мотоциклистов и из их, ну, стихов делают вот такие вот нейротреки. И самое смешное, что они где-то отрыли этот стих и сделали из него песню. Так что, ну, пусть нейросетевой песней, но все равно песней он стал. Вот, так что давайте я вам это стихотворение прочитаю, чтобы вы понимали вообще, о чем я сейчас вам говорю. По Последние новости давят на нервы. Последний герой исчезает в закате. А я всем назло поперек буду первой. В последнем ряду, извините, не катит. Пускай дышат в спину фискалы и стервы, и ноги сплетают ползучие гады. А я все равно им назло буду первой. Спросите, зачем? Я отвечу, так надо. Пусть финиш далек, а усталость огромна. В кулак соберусь и открою резервы. Достало быть тихой, достало быть скромной. И я, господа, в этот раз буду первой. И газ до упора пусть кто-то осудит. Звенят, как струна, оголенные нервы. Кому тормозить, мне рвать ленточку грудью. Простите, кто может, но я буду первой. Вот такое вот получилось. Ну все, на сегодня все, дорогие друзья. С вами была Алена Рубин. С удачей вам на дорогах. Слушайте Моторадио. Любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
5: Как это верно, Ватс?
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1882 году родился Александр Павлович Кутепов, сын скромного лесничего. Во время русско-японской войны молодой поручик за боевые заслуги был переведен в лейб-гвардии Преображенский полк. Будучи 3 раза раненым на германском фронте, сражаясь в этом полку, он стал его последним командиром в 1917. Прошел гражданскую, оказался в эмиграции, где и возглавил Российский общевойсковой союз, который боролся против советской власти в России. В романе Ильфа и Петрова «12 стульев» именно на него намекал Остап Бендер, когда устроил свой цирк с Кисой Воробьяниновым по поводу сбора средств для детей. И дело в том, что эмиссары Российского общевойскового союза действительно ездили в СССР, а непманы и бывшие дворяне действительно верили, что Запад нам поможет. Как видим, не помог. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Motor Radio. We will.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А есть прямо женские, вот с грудью, эти, как они?
2: Зашита?
1: Да, вот эти черепахи
2: нет.
1: Какие-то.
2: Приехала Альпина сейчас у нашего дистрибьютора.
1: Ну вот есть вообще под женскую, вот
2: да,
1: эту, как
2: конечно.
1: Сказать?
2: Это, да, вот в частности в Альпине есть, у них бионика называется, вот эта вот черепаха как раз у них есть. Но вот лично на меня она не подошла. Вот, поэтому здесь тоже нужно смотреть,
1: слушай, примерять. А как выбирают, там подходит, говорит, мне третий номер, мне, пожалуйста, да.
2: Мне по длине рукава не подошла, Александр. У меня защита локтей вот где-то здесь оказалась. Поэтому да, тут все нужно смотреть, индивидуально подбирать. И поскольку мы девочки, мы понимаем, что нужно. Да, здесь сильно проще, как бы к нам девчонки приходят, мы их с головы до ног одеваем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас. Blues Radio.

0: полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, с вами Макс Дед, Grandpa Rider John Doe. Ну что, ребята, сегодня будет исповедь первосезонника. И некоторые из вас спросят, да ты же давно катаешься. Да, ребят, давно катаюсь, но хочется поговорить, с чем мы сталкиваемся вот в свой первый мотосезон.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
21: Естественно, первый фактор – это сам мотоцикл, вот тот самый первый мотоцикл. Но, ребята, уже настолько это избитая тема. Поэтому про мотоцикл, ребят, ну не буду рассказывать, вы же уже купили его, да? Единственный фактор первого мотосезона и мотоцикла, скажу следующее. Захочется его оттюнячить, ну прямо вот по полной программе. Но весь тюнинг классный или колхозный, который вы купите на него, все будет подарком следующему владельцу. Поэтому будьте аккуратны, планируйте свои финансы. Мотоцикл пропускаем, переходим сразу ко второму фактору. И вот здесь очень интересная штука. С кем тебе кататься? Потому что порой кататься одному очень скучно. Или тебе хочется попасть сразу в какую-то мототусовку байкеров и мотоциклистов. Мне было проще, ребят, потому что у меня был друг, с которым мы решили купить мотоцикл. И вот мы вдвоем и катались. А сейчас попроще. Потому что, ну, мир соцсети. Есть множество групп, где вот прямо собирают такие пробеги первосезонников. И вы знаете, это очень круто. Еще, наверное, момент, можно поехать куда-нибудь площадке, где ребята тренируются. Мото-джимхана или стант. Это, кстати, очень классная вещь. Повышает навыки вождения невероятно. Плюс, ты прям сразу попадаешь в мото-тусовку. Да, это не мото-путешественники или не ребята, которые ездят там между городами, но это мото-тусовка. Я знаю много ребят, которые вот заехали на, там, не знаю, на площадку Джимхан и там прямо и остались. Но если вы, конечно, хотите найти путешественников, людей, с которыми можно отправиться в путь, наверное, стоит поискать их более тщательно. Ну а ехать ли на место, где тусуются байкеры и мотоциклисты? Съездите! Третий фактор, ребята, первого мотосезона – это фактор километров. Ну и срывает нас, конечно, покататься по-настоящему. Километры – это то, что ты пожираешь. И есть у тебя опыт, нет у тебя опыта. Ты просто срывает, и ты погнал. Наши люди в булочной ездят на мотоцикле. Мотоэкипировка. Когда я начинал кататься, ну, мне никто не сказал, что это важный фактор. Поэтому мое первое падение было без мотоэкипировки. Но открою вам маленький секрет. Когда вы пойдете за мотоэкипировкой, естественно, вы поймете, что она нужна. Если вы кого-то из байкеров, мотоциклистов спросите, а нужно ли купить мотоэкипировку, 100% все вам скажут «нужно». И даже те, кто катается без нее, все равно скажут «нужно, ребят». Секрет ее выбора очень простой. Не сомневайтесь, вы обязательно купите всякую ерунду. Магазинов сейчас с мотоэкипировкой. Как в ней разобраться? Выбор настолько огромный, и ты скажешь, ну, куплю такую прям дорогущую вещь. Такая куртка, знаете, стоит 80-100 тысяч. Я знаю куртки за 250 тысяч рублей. Просто мото-куртка. Как разобраться в этом? Приезжайте. Я для этого и открыл свой магазин.
22: А правда, что чем дороже, тем безопаснее?
21: Оптимальная экипировка – это соотношение 5 факторов. Защита. Прежде всего, нужно брать класс защиты. Максимальный возможный. При этом должен сохраняться комфорт, потому что это влияет на безопасность в том числе. Если ты, блин, наденешь максимально защитную, но ты в ней не поворачиваешься, ну, качество, понятно. Нужно просто искать, где она пошита. Большинство дешевой экипировки – это просто дешевая экипировка. Лучше, конечно, дешевая, чем никакая, но это дешевая. Четвертое – это стиль. Ну, потому что купить себе дорогую вещь, а любая сейчас хорошая экипировка стоит очень приличных денег. Ну, потому что это, скорее всего, будет европейское производство. Просто нужно искать вот это, чтобы качество было понятным. чтобы производство было понятно где. И стиль был понятен. Ну, ты купишь очень крутой экип, но он для туризма. Сядешь на классический Бонневиль и приедешь в городе на работу. Когда продавцы в магазине понимают, что в первом сезоне, вот поверьте, вас начнут пугать. И начнут продавать вот что не приколочено и вот такого вот размера. Ну да, есть нерадивые продавцы. Это факт. Поэтому стиль, безусловно, важен. Ну и цена. А если у тебя все эти четыре качества нормальные в соотношении, то и цена будет вполне себе. Ну, минимум 200. Минимум. Черт с ним с деньгами, ребят. Проблема не в этом. Проблема, знаете, какая основная с экипировкой? Проблема в том, чтобы вам не впихнули то, что вам не нужно. Поэтому идите в магазины, где вас спросят, какой у вас мотоцикл, куда вы собрались ехать. Ну и да, это будет стоить денег. Мотоцикл, с кем кататься, километры наворачивать, экипировка, которая вам, безусловно, понадобится, которую вы купите либо до, либо после вот этого следующего фактора. Это, естественно, ребята, падение. Первый свой сезон. Я вообще не думал о падениях. Сейчас тут, куда ни посмотришь, где там такие аварии, возникает страх не просто попасть в аварию, а именно падение. Это две разные вещи. Я знаю даже мотошколу, где учат падать с мотоцикла. Прямо тебя сажают на мотоцикл, говорит, езжай и упади. Потому что не всякое падение так страшно. Каждый байкер и мотоциклист падает с него, ну просто на ровном месте. В каких-то чудовищно глупых ситуациях. И нету в этом ничего такого. Бояться этого прям не стоит. Совершенно не значит, что нужно быть безбашенным и просто гонять как не в себя, призывая к тому, чтобы кататься и, главное, не бояться. Байкеры делятся, да, на тех, кто уже падал, и тех, кто еще упадет. Но открою тайну. В какой-то момент приходит понимание. Все, я свое нападал. Падать с мотоцикла не страшная вещь. Нужно, да, уметь быть готовым. Это просто часть программы. Чего надо избегать, так это аварий на мотоцикле. Это проблема. Проблема серьезная. С огромными тяжелыми последствиями. Для этого нужно повышать свои навыки вождения, уметь читать дорожную обстановку, иметь трезвую холодную голову. Первый свой мотосезон я упал буквально через 3 недели покатушек. В аварию не попал, потому что промахнулся мимо машины. Тащило долго, следов много. Экипировку после этого купил. Страшно ли было потом? Мозги встали на место. Вот что было потом. Падать с мотоцикла, ну, в принципе, не так страшно. Они будут в вашей жизни, хотите вы или нет. Последнее падение рассказать? Это было смешно. Еду по деревне какой. Асфальтовая дорога, одна полоса. И вокруг пыляка такая, знаешь, грунтовка. Вдоль забора еду, и поворот на 90 градусов за забор. Вдруг у меня мысль. Сейчас я в поворот, а там машина. Я докатываюсь до ворота, и мне в лоб выезжает машина. Ну, она еще такая с прицепом, какие-то жигули какие-то. Я, естественно, пытаюсь съехать на грунт и одновременно тормозить, ну, на грунте. Я зажимаю тормоза, и он так стоит. Я понимаю, что я его не удержу. И я так аккуратненько, раз, и положил. Естественно, заглох там, система его заглушил. Стою и такой, твою ж мать. Но я не воткнулся. А там такой дедок, шумахер, блин, за повороты выскочил. Я ему показываю, вот сюда, я из грязи, я вообще не подниму. И мы вдвоем подняли его. Еще один есть фактор. Новички, первосезонники, внимание, покатать девчонок. Конечно, по правилам дорожного движения запрещено катать второй номер, если у тебя нету 2-летнего опыта. Ну или твоим правам нет 2 года. Я знаю ребят, которые получили права, потом начали кататься там через много-много лет. Вроде бы, да, у тебя права позволяют, теоретически, но опыта нет. Покатать девчонок хочется. Более того, девчонки хотят. Но есть нюанс. Нюанс очень простой, ребят. Во-первых, если ты не умеешь катать двойку, не надо. Во-вторых, если двойка, девочка там, если она никогда не каталась, не надо. Но самый главный нюанс, ребят, вот здесь вот хочу вас напугать, прям. Напугать. Вот это уронил-женился, или там села-дала, это все баловство. На самом деле, если ты уронишь, и она получит тяжкие телесные повреждения, это вообще уголовка. Хорошо, если штрафами отделаешься или условным сроком, а если она погибнет? А если ты посадишь девочку без шлема или без там экипировки, задумайтесь 10 раз. Я знаю, что я не отговорю вас. Задумайтесь 10 раз. Я видел аварии с двойками столько очень тяжелых. Там люди в реанимациях потом лежали. Катал ли я свою жену в первый год? Да. Сейчас я думаю, господи, зачем? Знаете, пронесло, и слава богу. Катали я сейчас жену? Да, иногда мы ездим. Но мы понимаем ответственность, понимаем риск. Моя жена умеет ездить. Ну вот он, первый сезон. Кто-то его вспоминает, когда ты его только-только проехал. Ну, а я скажу, что я понял свой первый сезон. Да ни хрена я не понял. Честно, ребят, некому было меня научить. Я был просто без башни. Я купил мотоцикл, сел и погнал. И просто гонял, пожирал эти километры, ронял мотоцикл в первый сезон. Катал в первый сезон двойку. Экипировки купил. Ой, некому было объяснить. Скупал все, что не приколочено и плохо лежит. Первый мотоцикл я затюнячил. Действительно, подарил это все будущему владельцу. Поэтому, ребят, как становятся бывалыми? Вот так и становятся. При ошибке, трудности, километры. Я знаю даже ребят, кто где-то после первого, второго, третьего сезона оставляли эту затею. Продавали мотоциклы, больше не садились. И такое нормально. Вообще, первый сезонник, я вам так завидую. Вы сейчас получаете максимум кайфа, максимум вот этого стресса, вот этого волатильного состояния. От полного восторга до полного ужаса. Но настолько это круто. Я бы хотел вернуться в свой первый сезон. Увидимся на дорогах. Всех обнял. С вами был Макс Дед.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
18: Вы слушаете Моторадио.

0: place to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
1: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
2: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка Скототуризм.
8: Это Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это интересно.
15: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там Вот, там дорога,
15: а дальше, не дальше.
13: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
16: Группа «Битлз» на Моторадио.
17: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
13: «Apple Jam».
1: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Что ж, вот и подходит к концу мотосезон этого сложного 2026 года. Сложного во многих отношениях, и по погоде, и по проблемам с топливом. Многие в этом году отказались от дальних поездок в связи с дефицитом топлива на маршруте. Ну, тем не менее, сезон прошел не без ярких событий и фестивалей. К сожалению, на прошедшем закрытии мотосезона в эти выходные не было традиционной колонны, что как бы символично продемонстрировало, что жизнь байкера сложна и в этом сезоне особенно сложна. Но я надеюсь, что для вас этот сезон сложился удачно, и нас еще ждет теплая погода. Хотя некоторые и так будут катать до белых мух, ну то есть пока не пойдет снег. Кстати, что касается погоды на этой неделе, то на удивление пока не ожидается осадков. А пятница и суббота, по прогнозам синоптиков, ожидаются вообще солнечными днями. Ну а средняя температура воздуха на этой неделе составит 15 градусов тепла. Так что, думаю, какое-то время покататься все еще получится. Ну, в общем, не теряем возможности насладиться покатушками, пока еще асфальт не стал опасно холодным. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 30 сентября, в среду, состоится, полагаю, крайняя в этом году встреча-прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны, как обычно, запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи-прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 1 октября в четверг на отделении переливания крови в Первом Меде по адресу улица Льва Толстого, 19, с 8:30 до 11 утра состоится День доброй крови от общественного движения «СКИФ». Для сдачи крови приглашаются мотоциклисты, автомобилисты, пешеходы и просто хорошие люди. Ну а сдаемся, как обычно, для маленьких пациентов клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. На мероприятии можно сразу же встать в регистр доноров костного мозга. Ну а те, кто не может или не готов быть донором крови, может поучаствовать в сборе канцелярии и нужностей для сундучка храбрости для детей. Доноры, кстати, тоже могут принять в этом участие. Помните, мир такой, каким мы его делаем. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 2 октября в пятницу в клубе «Даглас» по адресу Финляндский проспект, дом 1, состоится концерт «The Queen Pistols Show». «The Queen Pistols Show» – трибьют Queen, группа, которая продолжает создавать настоящий рок-н-ролл, нести шквал живой энергии и воссоздавать легендарные шоу. Группа получила известность благодаря уникальной схожести фронтмена Ласкей с Фредди Меркьюри. Тембр голоса, пластика, движения, костюмы легендарного солиста Queen оживают перед вами, когда на сцене The Queen Pistols Show. Я полагаю, найдется много желающих послушать легендарную музыку Queen осенним вечером. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. 4 октября, в воскресенье, в баре The Right Place по адресу Шведский переулок, дом 2, пройдет концерт Nirvana Show. Гаражный звук, яростные гитарные рифы и бескомпромиссная энергия, которая перевернула музыкальный мир. От гимнов, ставших голосом поколения, до культовых акустических баллад. Мы сыграем все, чтобы вы могли сорвать голос вместе с нами. В правильном месте проект Дмитрия Буренина «Киану», посвященный творчеству Нирвана. Киану – это не просто тот человек, который копирует образ, а проживает каждую песню, и в этот вечер они вернут вам ту самую энергию, что сделали Нирвану легендами. Для поклонников творчества группы Нирвана это событие, которое ну никак нельзя пропускать. Кстати, количество мест ограничено, так что поторопитесь купить билет. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. Ну и конечно, как обычно, я напоминаю, что Мотороссия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников в проект «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости! Ну и на этом все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и еще побольше теплых деньков до завершения мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Но есть такой флёр такой небольшой, что я думаю, что это вытекает из того, что вы забрендированы здорово. Ну вот публика, может быть, кто смотрел предыдущие эфиры, видели замечательную Виолетту, жену Константина, очень красивая женщина. Она дизайнер, она нарисовала вот этот вот, то, что у вас на груди, вот эту точку Б.
2: И вот этого человека,
1: брелоки, да? Да-да-да. И, может быть, это как-то, знаете, люди думают, нифига себе, у них там автобус такой красивый, там раскрашенный, и они ходят все в футболках, кепках там, во всем таком бренде, наверное, вложили кучу денег, значит, будут на мне любимом это все дело.
2: Ну, то, что все забрендировано, красиво и так далее, это безусловно, да, в этом была цель, потому что это привлекает внимание клиента, да, люди обращают внимание на фургон, смотрят, что это, видят, ага, мотоэвакуация, может, сегодня это не надо, завтра это может понадобиться, там, что-то куда-то перевезти. То, если возвращаться к вопросу, что многие считают, что мы не бюджетные, я повторюсь, с точки зрения вложений, безусловно, вложения в наши фургоны, они достаточно колоссальные. Но тут я бы сделал акцент не на внешнем виде, а на внутреннем обустройстве. То есть мы акцент делали и делаем до сих пор на том, чтобы перевозка техники наших клиентов проходила в максимально безопасных и надежных условиях.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Б».
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Lifestyle.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. За прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 999 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека, в том числе 1 ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 53 человека, в том числе 8 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «СИМ», которое направлено на безопасность детей и подростков на дорогах при использовании средств индивидуальной мобильности. Дорожные полицейские уделят внимание не только детям, но и взрослым и напомнят основные правила при использовании средств индивидуальной мобильности. Данное мероприятие продлится до 30 сентября 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка. Новая музыка на Моторадио.

0: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
1: И тяжелый день покажется легким.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: «Все могут короли». Философия и практика легендарного бренда, производителя мотоциклов Royal Enfield.
1: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Все могут короли» на Моторадио. Напоминаю, что выпуск выходит при поддержке Royal Enfield Riders Club. Вы знаете, иногда очень забавно объяснять, что такое мотосезон жителям вечно зеленых теплых стран, ну а также любителям кроссовых мотоциклов, которые обожают погонять по снегу, и тех самых старых добрых с коляской. Но для большинства жителей России сезон все же имеет конец и начало, поэтому давайте поговорим про закрытие. Ведь за окном вовсю желтеют и опадают листья, осень уже полностью вошла в свои права. Итак, друзья, 26 сентября в Санкт-Петербурге состоится большое закрытие мотосезона 2026. Как всегда, одним из главных событий станет масштабный парад мотоциклов. Это отличный повод еще раз собраться вместе и проехать по городу большой красивой колонной. Royal Enfield Riders Club традиционно примет участие в мотопараде, и у владельцев нашего любимого бренда, конечно же, будет место свое в колонне. Также команда Royal Enfield будет представлена на мероприятии нашим официальным дилером MotoDart. Важная информация. 29 и 30 сентября в Санкт-Петербурге именно у MotoDart по адресу Звенигородская улица, дом 9/11, можно взять мотоцикл Royal Enfield на тест-драйв. Что это значит? То есть вы можете не просто посмотреть на понравившийся мотоцикл, не просто его потрогать руками, а, собственно, выбрать подходящую модель, а представлен обычно весь самый актуальный и новый модельный ряд, записаться на этот тест-райд, приехать и, собственно, небольшой красивой колонной проехаться по городу на том мотоцикле, которому лежит ваша душа, а также на другом и еще каком-нибудь. И, честно говоря, я принимала участие в тест-райдах Royal Enfield, и именно они позволили мне сделать будущий выбор. Запись на тест-райды и подробности на сайте royalenfieldrussia.com. Кстати, друзья, там много другой полезной информации. Ну, давайте вернемся к нашему закрытию. Как всегда, гостей мероприятия ждет не просто пробег, а самая настоящая насыщенная культурная программа. Например, фестиваль мото-ГТО со спортивной составляющей, шоу и концертная программа, фудкорт, экспозоны, награждения в разных номинациях, мотоклубы, мастер-классы, презентации проектов и многое-многое другое. Подробную программу закрытия вы можете посмотреть на сайте motopeterburg.ru, разумеется, и в социальных сетях этого проекта. Кстати, в Москве городское закрытие мотосезона состоялось в минувшую среду, 19 сентября. Да, вот Москва уже закрылась. И от Royal Enfield Riders Club Москва на жеребьевку приехали представители клуба. Что такое жеребьевка? Это когда распределяются места в колонии. Так вот, счастливой рукой Александра Фокса нам достался номер 6, шестое место. Очень, между прочим, почетно. Кстати, в прошлом году Александр Фокс достал первый номер на жеребьевке. Традиция не нарушена. Второй год подряд Royal Enfield входит в топ-10. Вот так вот было в Москве, но давайте вернемся в Петербург. И еще раз повторяю, 26 сентября приезжайте пообщаться, посмотреть на мотоциклы и вместе проводить сезон. Место проведения мероприятия – внешняя сторона «Зенит-арены». Начало в 11:00, старт самой мотоколонны в 13 часов. Ну, я рекомендую приезжать вам к началу мероприятия, чтобы занять место рядом с друзьями или одноклубниками. Ну, потому что, вы знаете, колонну выстраивают организаторы, и чтобы в ней не было бардака, делается это заранее. Поэтому, собственно, приехав к самому концу построения колонны, уже к старту, вы можете просто никак не пробиться к вашим. Но для клубов это имеет особенное значение, так что я прошу это учитывать. Также мой личный совет – одевайтесь потеплее и обязательно приезжайте с полным баком и в отличном настроении. Ведь официальный конец мотосезона вовсе не означает прекращение общения друзей и единомышленников. Впереди, дорогие друзья, нас ждет очень много интересного. А чтобы владельцы мотоциклов Royal Enfield это самое интересное не пропустили, почаще заходите в официальные соцсети бренда и на сайт royalenfieldrussia.com. Напоминаю, что именно на этом сайте вы можете записаться на тест-райды Royal Enfield, которые будут проходить в Петербурге и других городах. Ближайший тест-райд пройдет у MotoDart. Он пройдет 29 и 30 сентября. Пожалуйста, не упустите возможность познакомиться лично с мотоциклами Royal Enfield и, возможно, выбрать того, того самого железного друга, который будет греть ваше сердце и душу уже на следующий мотосезон. Ну а на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Любите себя, катайтесь на мотоциклах Royal Enfield, и пусть с вами прибудут удача и доброта.
0: Все могут короли. Философия легендарного бренда-производителя мотоциклов Royal Enfield. Записано при дружеской поддержке мотосообщества Royal Enfield Riders Club Russia и официального дистрибьютора бренда в России. Подробности в интернете.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1882 году родился Александр Павлович Кутепов, сын скромного лесничего. Во время русско-японской войны молодой поручик за боевые заслуги был переведен в лейб-гвардии Преображенский полк. Будучи 3 раза раненым на германском фронте, сражаясь в этом полку, он стал его последним командиром в 1917. Прошел гражданскую, оказался в эмиграции, где и возглавил Российский общевойсковой союз, который боролся против советской власти в России. В романе Ильфа и Петрова «12 стульев» именно на него намекал Остап Бендер, когда устроил свой цирк с Кисой Воробьяниновым по поводу сбора средств для детей. И дело в том, что эмиссары Российского общевойскового союза действительно ездили в СССР, а непманы и бывшие дворяне действительно верили, что Запад нам поможет. Как видим, не помог. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа, посвящение Тони Беннету. Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам, любители мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
2: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
3: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио. Do you want a good music? Best.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну и вопрос ожидаемый, наверное. Вы занимаетесь тюнингом,
2: да,
1: детейлингом и продажей мотоциклов. И по какому поводу больше всего обращаются? По какому профилю из этих перечисленных?
2: Слушай, по поводу продаж это 100% вообще всегда обращаются, потому что всем нужны мотоциклы, все хотят.
1: А все хотят больше продать или купить через вас? Или и так, и так?
2: И так, и так. Я думаю, даже там всякие трейдины предлагают всякую такую историю. Но это... всегда прямо. Вот. По поводу сервиса, это вот предсезонка только, она стреляет, как обычно, громко-долго. Ну, долго это там 2-3 месяца просто ажиотажа, а потом уже звонки такие, о, там, я пробил колесо, у меня двигатель рыганул, помогите, спасите. Ну, то есть, постоянный поток клиентов, продажа, сервис.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Golden Hair.

0: St. Petersburg. Do you want a good music?
1: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
2: Автоновости. От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
4: При дружеском участии компании «Евроавто».
5: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Само собой, мужчины у нас одеваются тоже, и что классно, что они такие, о!
2: В смысле, в женское?
1: И в том числе.
2: Ну, это радиостанция.
1: Да, они приезжают и своих двоечек одевают. Вот, и недавно тоже молодой человек приехал, на Имисе вот познакомились благодаря вам, да, приехал, свою девушку одел там тоже, потому что сразу решена головная боль, где одеть. Он ее нам скинул, сам пошел пить кофе, вот, и мы с ней там ходили, все подбирали.
2: Слушайте, а правда существует вот этот вот фактор, что когда байкерица приезжает в магазин, где сплошные грубые мужики, и там пытаются что-то себе подобрать, и вот есть вот этот вот элемент, ну, не смущения, но как-то вот, а когда к вам, и когда это все женский персонал, совсем другое дело.
1: Знаете, здесь даже вопрос не в смущении, а в том, что мужчина банально не знает, что нужно женщине. Есть свои особенности фигуры, есть особенности здоровья, да, и как бы плюс, как бы, ну, ты смотришь на девушку, понимаешь, что ей потенциально может подойти, да, то есть, ну, некоторые ко мне приходят, я понимаю, что, ну, джинсы я им даже рекомендовать не буду. Ну, в силу там фигуры, например. Вот. Или каким-то девчонкам я понимаю, что девчонка высокая, да, там нужен определенный карман для защиты. То есть, ну, я это все объясняю, рассказываю. Так делают вообще прям сильно не везде. Поэтому девчонкам, конечно, комфортно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: Radio.
1: Radio station.
0: St. Petersburg.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. За прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 999 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека, в том числе 1 ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 53 человека, в том числе 8 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «СИМ», которое направлено на безопасность детей и подростков на дорогах при использовании средств индивидуальной мобильности. Дорожные полицейские уделят внимание не только детям, но и взрослым и напомнят основные правила при использовании средств индивидуальной мобильности. Данное мероприятие продлится до 30 сентября 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Моторадио. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Это можно как-то просчитать? Ну, например, вы стоите в магазине «Макси Дом», ну, к примеру, и видите какую-то лебедку, и понимаете, что она стоит, скажем, там, $1000. И вот и прикидываете про себя, так, вот, можно купить вот за 300, но она такая, вот, может там вот так подвести в каких-то ситуациях. Лучше я фиг с ним заплачу больше денег, но оно отобьется потом к вопросу об оборудовании фургона. Вы как-то примерно так рассуждали?
2: Ну, сложный достаточно вопрос, линейно.
1: Слушайте, если это секретная информация?
2: Нет, она не то, что секретная, это не дважды два. То есть, безусловно, когда мы рассчитывали экономику своего бизнеса, мы, конечно, закладывали, какие затраты мы должны отбить. И понятно, что все оборудование, которое покупалось и ставилось, оно при этом учитывалось.
1: Тем более, что... самая лебедка, пример. Если лебедку купили дешевую, и она у вас 2-3 раза сломалась за тот период, который подороже работала бы безотказно, ну, вот это что же, наверное?
2: Я бы опять перевернул этот момент чуть в другую сторону, да, неважно, через сколько сломается лебедка, важно, когда она сломается, потому что если она сломается в момент, когда мы грузим дорогой мотоцикл, и из-за обрыва троса мы уроним этот мотоцикл, вот репутацию мы уже не купим ни за какие деньги, поэтому для нас важно, чтобы процесс шел безопасно, как погрузки, так перевозки, так и выгрузки. Если она там где-то потом захандрит и сломается, полбеды, там, починим, поменяем, да, но она не должна нас подвести в момент работы. А, соответственно, здесь мы не пытаемся экономить. Мы при выборе оборудования тоже делаем ставку на качество.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу, я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing, моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
4: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
5: Группа Beatles на Моторадио.
6: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
7: «Apple Jam». Полная антология «Beatles» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы
2: на Моторадио.
3: Добрый день, уважаемые слушатели Моторадио. С вами Джун, президент военно-морского мотоклуба «Фордвинд МС». В еженедельном подкасте «Попутный ветер морской столицы». И сегодня я хотел бы вам в продолжение предыдущего своего выпуска рассказать, куда же я намылился с точки зрения выезда за границу. Короткая ремарка. Как я говорил ранее, я был не выездной до безобразия. И 7 июля вышел срок выезда, точнее, срок ограничений выезда меня за границу. То есть подразумевается, согласно наших руководящих документов, что если я 5 лет не ознакомлюсь со сведениями, составляющими государственную тайну, то я их все забыл. Так оно и есть. Заявляю ответственно, я все забыл. И мне все можно, так скажем, да? Я сделал себе загранпаспорт впервые в жизни. И, рассуждая на тему, куда же двинуться, я понял такую вещь, что ехать, допустим, в Египет, там, Таиланд, куда там еще люди, у нас такие направления, да, знаменитые, там, Вьетнам, в общем, вся Юго-Восточная Азия, это какая-то, ну, мне кажется, история банальная. На свою удачу, в нашем, так скажем, чате и канале нашего мотоклуба есть дружище Антон Полярник, привет ему огромный. И он показывает некоторые фотографии, да, то есть своей жизни. Я вижу там совершенно конкретные и определенные очертания определенного географического, так скажем, места. Айсберги, ледяные пустоши, пингвины, елки-палки, так это же Антарктида. Да? Антарктида, в конце концов, ничего себе, это тот континент, который был открыт самым последним. Вокруг него географически находится Южный океан, который совершенно недавно стал отдельным океаном, потому что если мы вспомним школьную программу нашу, ну тех, кто учился в 90-х, 80-х годах, что у нас было всего 4 океана, а сейчас уже оказывается их 5, потому что было признано мировым сообществом, что гидрология, так скажем, опоясывающая Антарктиду, акватории Мирового океана является отдельным, так скажем, отдельной экосистемой с отдельными течениями, ветрами, короче, и прочими составляющими. И вот я загорелся этой мыслью, представляете? Вот. А наш друг Антон, он ездит на Харлее, сам родом, в смысле, живет в Москве, и, возвращаясь с очередной экспедиции, мы с ним пересеклись в Питере в нашем баре, и я заразился этой великолепной идеей. То есть в Антарктиду, да, можно отправиться двумя способами. Либо как турист, либо как специалист. Ну, скажу так, что, например, туризм на Северный полюс, на ледоколе атомном с Мурманска, там путевка составляет порядка 21 дня, и нужно туда, значит, идти в составе вот этой вот группы туристической. Стоимость от 3,5 миллиона и более. Ну, я хочу сказать, что я скромный военнослужащий, у меня таких лишних денег нет, а в Антарктиду это стоит еще больше. И по совету нашего братишки, значит, я обратился на Приморскую в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. Принес туда свои дипломы, и оказалось, что я могу вполне поехать в составе экспедиции на должности ведущего специалиста по радиообеспечению. То есть мои знания и навыки позволяют поехать туда на должности. И после этого, чтобы не сглазить, это случилось примерно весной, я собрал, значит, весь пакет необходимых документов, и у меня сейчас финишная прямая на оформление удостоверения личности моряка. После получения уже всех сертификатов, прохождения медкомиссии и прочее-прочее. И я с замиранием сердца жду того момента, когда 10 ноября научно-исследовательское судно ледового класса отправится с Балтики в Антарктиду. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, Антарктида — это реально далеко. Это не то, что другое полушарие, это просто другой мир. Ведь, так скажем, статистически, только 0,1% человечества может там побывать. Как турист туда ехать дорого, как специалист можешь не подойти по зданиям. Туда нужны, допустим, там есть вертолетчики, связисты, геодезисты, геологи, зоологи, биологи, микробиологи. То есть там есть целый перечень, кому это интересно, вы можете, так скажем, посмотреть на сайте института, какие должности там требуются, в том числе, например, повара, врачи со стоматологическими курсами. И представляете, это какая романтика, это ты убываешь просто с Балтики, идешь, Балтика, Северная Атлантика, экватор, Южная Атлантика, заход в Кейптаун, по-моему, последний, и уже потом в дальнейшем переход непосредственно на саму станцию. В частности, я попал на станцию «Прогресс». И вот сейчас я занят только тем, что собираю, значит, имущество на год вперед. Представляете, там нужно зубной пасты на год взять, там шампуни какие-то, не знаю, там вопросы там, ну, различного рода, включая, начиная, знаете ли, от игрушек на ноутбук, да, и заканчивая какой-то, говорю, бытовой химией. Это будет идеальное приключение, это будет круто, это, знаете, я буду этим всем делиться. То есть я хочу вести определенный блог и обозначать, ну хотя бы там, не знаю, в день по 2-3 минуты что-нибудь записывать, потому что это настолько овеяно таинством, понимаете? Подводная служба имеет свою романтику и таинство, а Антарктида, я даже не знаю, у меня горят глаза, я пересмотрел концерт Металлики в Антарктиде, всяких популярных блогеров, как они туда ездили, научно-публицистические фильмы, в том числе, короче, дошел до Аненербе, короче, да, и Новой Швабии, и это все сейчас вот во мне, так скажем, саккумулировано. Я горю этим, и я хочу с вами этим поделиться при возможности. Поэтому, дорогие друзья, про Антарктиду я рассказал, по крайней мере, курс, куда у меня проложен. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте Моторадио. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Я, короче, буду держать по этому поводу руку на пульсе и с удовольствием с вами делиться. Давайте, хорошей вам дороги, завершения сезона, удачного. Услышимся в эфире. Пока, ребят.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1882 году, родился Александр Павлович Кутепов, сын скромного лесничего. Во время русско-японской войны молодой поручик за боевые заслуги был переведен в лейб-гвардии Преображенский полк. Будучи 3 раза раненым на Германском фронте, сражаясь в этом полку, он стал его последним командиром в 1917-м. Прошел гражданскую, оказался в эмиграции, где и возглавил Российский общевойсковой союз, который боролся против советской власти в России. В романе Ильфа и Петрова «12 стульев» именно на него намекал Остап Бендер, когда устроил свой цирк с Кисой Воробьяниновым по поводу сбора средств для детей. И дело в том, что эмиссары Российского общевойскового союза действительно ездили в СССР, а непманы и бывшие дворяне действительно верили, что Запад нам поможет. Как видим, не помог. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you wanna be the best? Your music.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Моторадио.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 28 сентября 2026 года. Наступил последний понедельник сентября. И именно он ознаменуется у нас с вами, мои дорогие радиослушатели, с очередным обзором по группе Black Sabbath. Поговорим мы с вами сегодня об альбоме Technical Ecstasy, вышедшем в 1976 году.

Группа Black Sabbath прибыла в 1976 год, освобожденный от старого менеджерского контракта. И теперь делами коллектива занимались частично сами музыканты, а частично одна из опаснейших личностей британского шоу-биза по имени Дон Арден, жившая в период 1926-2007 годов. Он же президент фирмы грамзаписи Jet Records и отец некой Шэрон Арден, вошедший в историю рок-н-ролла под именем Шэрон Осборн. Музыканты группы раздумывали над тем, как бы им записать по-настоящему современный альбом во всех смыслах соответствующей модели этого года. Во-первых, лидер группы, гитарист Тони Айоми, был искренне озабочен мейнстримовым успехом Black Sabbath. Цитата. «Представьте себе, что кое-кто слышал группу в 70-м году, а теперь вновь столкнулся с нами. Их реакция будет такой. Все что угодно, но только не такая музыка. А наш новый материал им может и понравиться». Конец цитаты. Второе, и самое главное. В 1976 году в Британии уже вовсю бушевала панк-революция. И группы вроде Black Sabbath открыто объявлялись динозаврами. Как много позже объяснял бас-гитарист Гизер Батлер, цитата. «Тогда на дворе стояли иные времена. Сейчас, если ты играешь хэви-метал, ты просто записываешь хэви-альбом. А тогда нужно было быть модным, пусть и ценой уступок в собственном стиле». Конец цитаты. Вообще-то, если рассуждать дальше, эти слова были применимы и к дальнейшим годам, и к 80-м, и к 90-м, и даже к нашим, что подтверждает лишний раз расхожую истину. История повторяется по спирали. На сей раз музыканты Black Sabbath проявили чудеса самодисциплины. В записи альбома предшествовало 6 недель написания его материала и репетиции в родном Бирмингеме. Причем в первый и последний раз в работе над пьесами принял участие концертной клавишной группы Джеральд Вудров, сотрудничавший с коллективом с 1973 года. По его словам, музыка 7 из 8 пьес альбома была создана им вместе с Тони, как говорится, с чистого листа. В это легко поверить, ибо партии клавишных в финальном миксе выведены гораздо выше, чем когда-либо у Black Sabbath до и после альбома Technical Ecstasy, и явно играют далеко не вспомогательную роль. К сожалению, коммерческие маневры и ряд других соображений привели к тому, что Джеральд среди авторов материала альбома никогда не указывался. И тем не менее, от этого песни хуже не стали. И в качестве подтверждения этого мы с вами прямо сейчас послушаем еще одну песню с альбома, которая является абсолютно нетипичной для творчества группы. И примечательна она в первую очередь тем, что спел в ней не Оззи Осборн, а барабанщик группы Билл Уорд. И называется песня эта «It's Alright».

За 6 неделями в Британии последовали 6 недель в недешевой студии Criteria Studios в Майами, что расположено в штате Флорида. Группа работала в студии по ночам, днем прохлаждалась на пляже, но это правило не распространялось на Тони, выступившего продюсером альбома. Гитарист до сих пор зол на Дона Ардена за то, что тот палец о палец не ударил, чтобы подобрать группе стороннего студийного продюсера. А мы сами, как объясняет Томми, никому не доверяли. Так что вся работа с пультом, а записывающиеся там до группы Black Sabbath Eagles оставили на пульте целый фунт кокаина, вновь легла на плечи Тони. Но он добился невероятного. Практически впервые за всю историю группа обрела звучание, которое очень отдаленно можно назвать коммерческим. Именно найденный на альбоме Technical Ecstasy очень удачный гитарный звук оказался фундаментом звучания группы в 80-х и 90-х годов, уже без Оззи Осборна. Именно во время записи альбома Оззи начал вплотную планировать собственный уход из группы и даже изготовил несколько маек с названием своей будущей гипотетической группы, которая звучала Blizzard of Oz. Это словосочетание было придумано Оззи вместе с его отцом. Как объяснял сам Оззи, цитата: «Во время записи Technical Ecstasy Тони только утвердил, что такая-то песня должна быть похожа на Queen, а такая-то на кого-то еще. Ну а зачем Black Sabbath быть похожими на своих последователей?» Конец цитаты. Претенциозно, но имеет право на существование. Да, результатом стал альбом, где Black Sabbath оказались не только похожи на самих себя, но и ни на кого более. Гизер Батлер придумал весьма удачное название альбома. «Мы все во времена записи того альбома были одержимы техническими новшествами студии». Конец цитаты. И название это как нельзя лучше соответствовало его звучанию. А звучание оказалось очень плотным, и не только у гитар, но и у ритм-секции. Ну а клавишные партии Джеральда Вудрофа звучали очень громко и современно. Не будет преувеличением сказать, что альбом Technical Ecstasy оказался наряду со студийными работами таких групп, как Rainbow с их альбомом Rising 76 года и UFO с альбомом Lights Out 77 года, одним из тех альбомов второй половины 70-х, что определили звучание стиля Hard and Heavy уже грядущего десятилетия, то есть 80-х. Вот только вокал Оззи звучал на фоне эдакого умеренного модернизма несколько странновато. Ну так музыка поменялась. Тут так и хочется добавить, музыка-то поменялась, а вот суть осталась прежней. Достаточно послушать еще одну песню с альбома, которая называется Rock'n'Roll Doctor.

При всем этом, альбом Technical Ecstasy оказался куда более лучшим, нежели мнение о нем в профильных СМИ, что в 1976 году, что сейчас. Прежде всего, если не считать характера продюсирования, то Black Sabbath не оторвали здесь от собственных корней. Например, пьеса All Moving Parts, или же еще Stand Still, а текст ее рассказывает теоретически модную ныне историю о том, что трансвестит стал президентом США. Так вот, песня производит впечатление весьма удачного ауттейка с альбома «Паранойя» 70-го года, до которого группы руки дошли только через 6 лет. Ну, а залихватские песни «Gypsy» будто бы не нашлось места на альбоме «Wall 4», вышедшем в 1972 году. Почему-то эксперты постоянно проходят мимо эмоциональной вершины альбома, монументального и совершенно трагического по звучанию трека под названием «You Won't Change Me», где Оззи излагает мысли о неразделенной любви, а неизменные сущности личности под аккомпанемент помпезных партий органа и рояля Джеральда Вудрофа. Остается только удивляться, да как же они вписались в музыку Black Sabbath. Так что за бортом привычной стилистики группы остался лишь совершенно простой хонки номер под названием Rock'n'Roll Doctor, уже прозвучавший чуть ранее, а также мажорная баллада It's Alright, спета, как мы уже отметили ранее, барабанщиком Билла Уорда, и также уже прозвучавшая в нашей сегодняшней передаче. Этот номер более всего похожий на творчество Пола Маккартни в рядах группы Wings. Дил сочинил еще в 1973 году, но все стеснялся предложить его группе, ввиду непохожести на традиционный хэви-забой. Однако исполнение Билла заслужило похвалу Оззи. Ну а сама песня игралась на концертах знаменитых Guns N' Roses и даже попала на концертный альбом под названием Live Era 87-93, который вышел в 1999 году. Зато тихая баллада «She's Gone» оказалась, по мнению многих и многих, прадедушкой сольного номера Оззи под названием «No More Tears» или «Нет больше слез» с одноименного альбома вокалиста, который вышел в 1991 году или 15 лет спустя. Мы с вами обязательно послушаем этот трек в конце нашей радиопередачи. Прогресс и модернизм в творчестве группы обязывал подчеркнуть и его в меру вызывающая обложка, созданная знаменитой лондонской дизайнерской компанией Hipgnosis и изображавшая, по мнению руководителя Hipgnosis Сторма Торгенсена, акт симпатии двух футуристичных роботов. Правда, обложка не служила симпатии Оззи. При ее обсуждении он просто уснул. Учитывая, что в 1976 году как раз случилась смена рок-н-ролльного караула, коммерческий успех Technical Ecstasy оказался не самым ошеломляющим, но уж точно и не позорным. А именно, 13 место в британских чартах и 51 в американском альбомном чарте Billboard Top 200. Однако Оззи Осборн уже точно решил покинуть Black Sabbath, в том числе по причине отхода группы от постулатов аранжировочно-простого хэви-метала. И следующие два года после окончания турне Technical Ecstasy Tour поддержку альбома оказались фактически хроникой кончины великой группы, а точнее распада ее классического состава. И то, как развивался сей процесс, далее мы с вами узнаем в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Восемьсот километров проехать на Тульце — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Это Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Ближе Лефт из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это.
15: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
15: а дальше, мы
16: You're listening to Best.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж.
2: Sont très mal classés dans notre classement.
1: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Аналисты финансовые ассоциации.
3: Окно в Париж.
4: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
5: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. 2007 год стал разнообразным периодом для французской музыкальной сцены и запомнился расцветом французской электроники, появлением новых поп-звезд и, как я ранее в предыдущих программах говорила, сильными позициями рэпа и рока, а также заметным влиянием цифровых технологий на распространение музыки. Многие альбомы и синглы 2007 года остаются знаковыми и сегодня, а французская сцена продолжила свое развитие, сохраняя уникальный характер и влияние на мировую культуру. В 2007 во Франции официальный хит-парад составлялся организацией, занимающейся защитой смежных и авторских прав в звукозаписывающей индустрии Франции – СНЭП. А теперь я максимально подробно расскажу вам об этом, и, пожалуй, наиболее правильно будет, если я по месяцам познакомлю вас с наиболее заметными франкоязычными песнями в чарте 2007 года. Приступим! Итак, январь месяц. Яник Ноа с синглом «Aux abrés citoyens». Песня вошла в новогодний альбом «Шаранго» 2006 года и до конца января 2007 была на вершине 5 недель. Это экологическая песня-призыв, в которой Ноа говорит о любви к планете и необходимости ее спасать. Текст рисует картину разрушения природы. Бетон заливает равнины и горы, химические удобрения отравляют источники. Песня обличает потребительское отношение к природе, когда воздух покупают слитками, а на чаше весов несколько нефтедолларов против существования. Название и припев «Aux abrés citoyens» – «К деревьям граждане» – это отсылка к знаменитой строке гимна Франции «Aux armés citoyens» – «К оружию граждане». Ноа заменяет «Aux armés» на «Aux abrés» – «К деревьям», превращая военный призыв в экологический. Это делает песню своеобразным зеленым гимном. Песня призывает к единству и действию, напоминая, что защита планеты – дело каждого. Яник Ноа. «Aux abrés citoyens».

Камени, Марли Гомон. Сингл продержался в топ-5, пик номер 2. Это рэп-группа, поэтому, как и последующего исполнителя Fatal Bazooka, с Фута Кюгюль пропускаю. И на этом январь заканчивается. Наступает февраль, и его открывает сингл «Онсатаж», дебютный сольный сингл французского певца Кристофа Маэ, ставший его визитной карточкой и одним из главных хитов 2007 года во Франции. Немного из истории создания песни. До начала сольной карьеры Кристоф Маэ получил широкую известность благодаря роли Филиппа Орлеанского, брата Людовика XIV, в популярном мюзикле «Le Roi Soleil» 2005-2007. После успеха в театре он решил заняться собственным творчеством. Песня «Онсатаж» была написана самим Маэ в соавторстве с Брюно Дандримоном и вошла в его первый студийный альбом «Мон Паради» 2007. Именно с этой песни началась сольная карьера артиста. На волне моторадио в программе «Окно в Париж» Кристоф Маэ с песней «Мы привязываемся». «Онсатаж».

традиционный благотворительный сингл гимн группы артистов Les Enfoirés «Aimer jusqu'à l'impossible» входит в топ-5 и одну неделю занимает высшую ступень пьедестала. Немного о песне. «Aimer jusqu'à l'impossible» в переводе «любить до невозможного». Автором слов и музыки является Жан-Жак Гальдман, который на протяжении многих лет был музыкальным руководителем Les Enfoirés и написал для Les Enfoirés несколько гимнов, включая самую первую «Les Chansons de Resto» 1986. В работе над «Aimer jusqu'à l'impossible» ему помогал брат Робер Гальдман, известный под псевдонимом Джей Каплер. Текст призывает не терять надежду, продолжать любить и помогать ближним даже в самые трудные времена. Это гимн солидарности, веры в человеческую доброту и в то, что вместе можно достичь невозможного, победить бедность, одиночество и отчаяние. Видео, кто не смотрел, советую посмотреть. Чудесный клип на песню, сделанный из видеонарезок как художественных фильмов, так и мультфильмов. «Aimer jusqu'à l'impossible» закрепилась как одна из визитных карточек Les Enfoirés, регулярно исполняется на их концертах и до сих пор ассоциируется с идеей бескорыстной помощи и надежды.

марте лидерство, но попеременно, находится у Кристофа Маэ и Фаталь Базука. Правда, не всегда на высшей степени, но с 24 марта и до середины мая, 8 недель с небольшим перерывом, чарт возглавил Кристоф Виллем с песней «Дубльже». Вы помните, что в прошлом 2006 году Кристоф Виллем с песней «Сани» победил на шоу «Нювель Стар 2006»? Этот успех открыл ему дорогу к записи дебютного альбома «Инвентер», который вышел весной 2007 года и сразу возглавил французские чарты. А сингл «Дубльже» стал одним из главных хитов года. Альбом разошелся тиражом более миллиона копий. Название песни обыгрывает французские слова «дубльже» — «двойная игра» и «же» — «я», то есть «двойное я». Текст посвящен теме двойственности, внутренних противоречий и поиска собственного «я», что идеально совпало с имиджем самого артиста, застенчивого, но яркого исполнителя. Кристоф Виллем. «Дубльже».

хочу познакомить с хитом, правда, который добрался лишь до третьего места французского хит-парада «Nouveau Français» – «Новый француз». Песня «Амель Бенд», вышедшая в 2007 году как первый сингл из ее второго студийного альбома в 20 лет – «Avant Town». История песни тесно связана с биографией самой Амель Бенд. Она родилась во Франции в семье выходцев из Алжира и Марокко. В «Nouveau Français» она поет от лица новых французов, детей иммигрантов, которые родились или выросли во Франции, считают ее домом, но из-за имени, внешности или происхождения постоянно сталкиваются с недоверием и вопросом «Откуда ты на самом деле?». Главный посыл песни – французская идентичность не определяется цветом кожи или правильной фамилией. Это личный, почти автобиографичный манифест о принадлежности к Франции, о двойной культуре и о желании быть принятым. Амель Бенд. Новый француз. Nouveau Français.

«De Temps en Temps» – одна из самых проникновенных песен французского певца Грегори Ле Маршаля, вошедшая в его дебютный студийный альбом «Je deviens moi», выпущенный еще в апреле 2005 года после победы Грегори в телешоу «Star Academy 4». «De Temps en Temps» переводится как «время от времени» или «иногда». Текст песни – это размышление о времени, памяти и умении останавливаться, чтобы оглянуться назад. Лирический герой говорит о том, что иногда полезно вспоминать прошлое, людей, которые были рядом, и ценить моменты, которые уже не вернуть. Припев с повторяющимся «De Temps en Temps» звучит как тихое напоминание о быстротечности жизни. После смерти Грегори Ле Маршаля в 2007 году песня стала восприниматься как его личное послание, нежное, грустное, но полное благодарности к жизни. «Окно в Париж» представляет Грегори Ле Маршаль «De Temps en Temps» – «Время от времени» или «Иногда».

В июньском общем чарте номер один занял Мика, ливанско-американско-британский певец с песней «Relax, Take It Easy». Но франкоязычные песни продолжали присутствовать в топ-10. В июле картина не изменилась. Номер один у барбадосской певицы Риана с синглом «Umbrella». Но франкоязычные песни продолжают активно конкурировать. И только в начале сентября Шерифа Луна с песней «Quelque part». Когда-нибудь она производит стремительный подъем и в начале октября занимает вершину хит-парада Франции. Это лиричная R&B-баллада о тоске по отсутствующему близкому человеку. Героиня говорит, что продолжает жить и помнить его где-то, в своих мыслях, воспоминаниях и мечтах. Песню часто воспринимают как обращение к ушедшему человеку, в том числе как возможное обращение к отсутствующему отцу. «Quelque part» стала большим хитом и получила широкую ротацию на радио и телевидении.

Следующий лидер – это канадская певица Селин Дион с песней «Et s'il ne reste qu'une, je serai celle-là». Это первый сингл Селин Дион из ее франкоязычного альбома «Дель», выпущенного в 2007 году. Название песни переводится как «Если останется лишь одна, это буду я». Это гимн женщине, которая готова безоглядно и страстно любить. В каждой строфе перечисляются качества идеальной с точки зрения автора возлюбленной. Она готова рискнуть всем ради чувств, принять боль и слезы, мечтать, быть наивной и следовать за любимым на край света. Основная идея в том, что если бы в мире осталась только одна такая женщина, способная на настоящую всепоглощающую любовь, то певица с гордостью говорит: «Это буду я». Моторадио предлагает в программе «Окно в Париж» Селин Дион. «Если останется лишь одна, это буду я».

0: s'il n'en restait qu'une, je serais celle-là.
1: Из франкоязычных исполнителей после Селин Дион на вершину пьедестала поднимается песня в исполнении французских певцов Патрика Фиори, Жан-Жака Гальдмана и Кристин Риколь. Сингл «Quatre mots sur un piano» стал огромным хитом в 2007 году. Из истории песни. Патрик Фиори рассказывает. «Однажды на Корсике, по дороге в Бастию, Гальдман спросил меня, не соглашусь ли я спеть с ним». В Бастии мы встретили девушку, совершенно незнакомую нам, по имени Кристин. И идея дуэта поменялась на трио. Для нее это была настоящая сказка, а для нас – прекрасная история. В песне этой девушке предстоит выбрать между двумя мужчинами. Вместо того, чтобы причинить боль одному из них, она решает уйти с незнакомцем, который, конечно же, не сможет сделать ее счастливой. Это не совсем веселая песня. Песня представляет собой балладу, посвященную теме романтических отношений между двумя мужчинами и женщиной. Эти отношения, изначально принятые всеми тремя, подвергаются сомнению со стороны двух мужчин, которые просят молодую женщину сделать выбор. Но она предпочитает уйти. Патрик Фиори, Жан-Жак Гальдман и Кристин Риколь. Четыре слова у пианино. «Quatre mots sur un

И на этом на сегодня все. А в следующей части лучшее из топ-10 и музыкальные события Франции 2007 года. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. До встречи в следующий четверг в 20:00. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Всем au revoir, bonsoir!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.